великий подвиг поколения победителей вдохновляет воинов, выполняющих сегодня задачи специальной военной операции.